Это настоящий ненцон. Я дам резонце, трумете пенье и даречет. На коза нова, на коза брешка.